Сегодня в передаче. Председатель Милли Межлиса Сахиба Гафарова и премьер-министр Али Асадов встретились с делегацией во главе с генеральным прокурором Вьетнама Нгуеном Тьеном. В Баку начал работу международный саммит «Банки и финансы 2026. Глобальная финансовая интеграция тюркских государств». А теперь подробнее. 8 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным прокурором Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Тьеном. В ходе беседы отмечалось, что фундамент дружественных отношений между двумя странами был заложен еще в прошлом веке общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и великим сыном вьетнамского народа Хо Ши Мином. Подчеркивалось, что после восстановления независимости Азербайджана эти связи динамично развивались. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов 8 июня встретился с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Социалистической республики Вьетнам Нгуеном Тьеном. На встрече было выражено удовлетворение развитием традиционных дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом. Подчеркивалось, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне. Отмечалась важность взаимной поддержки в рамках международных организаций. Было высоко оценено развитие эффективного сотрудничества между органами прокуратуры. Обсуждены возможности дальнейшего укрепления связи в этой сфере. Девятого июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Японию. В рамках визита 10 июня предусмотрено проведение встречи Джейхуна Байрамова

0: с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мутеги и другими официальными лицами. 9 июня в Баку начал работу двухдневный международный саммит «Банки и финансы 2026. Глобальная финансовая интеграция тюркских государств». Саммит задуман как площадка высокого уровня, призванная ускорить интеграцию финансовых систем региональных и тюркских государств в глобальное финансовое пространство. В рамках саммита будут обсуждены ключевые тенденции глобального банковского и финансового сектора на 2026 год. Цели мероприятия – укрепление регионального сотрудничества, гармонизация регулирования, интеграция платежных систем, развитие корреспондентских и банковских связей, продвижение международного партнерства и формирование общего финансового видения.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: Состоявшаяся в Стамбуле 10-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции еще раз доказала, что данный формат сотрудничества по-прежнему имеет стратегическое значение для Южного Кавказа и всего региона. В условиях текущей геополитической напряженности, глобальной экономической неопределенности и проблем в цепочках поставок три страны сфокусировались на укреплении политического диалога и взаимодействия. Выступая на встрече, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что партнерство, сформированное между Азербайджаном, Грузией и Турцией, вносит значительный вклад не только в безопасность, но и в экономическое развитие региона. Регулярные встречи между парламентами, оборонными ведомствами и деловыми кругами, проводимые в последние годы, подтверждают, что сотрудничество уже вышло на новый уровень и стало многосторонним. В своем выступлении министр уделил особое внимание энергетическим и транспортным проектам. Он отметил, что такие проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, стали наиболее успешными примерами сотрудничества между тремя странами. Министр также отметил. На мероприятии было отмечено возобновление рейсов пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку. С этой точки зрения была подчеркнута значимость Зангезурского коридора, состоялся обмен мнениями о реализации проекта ТРИП, являющегося частью Зангезурского коридора. Также сообщалось о прокладке по территории Турции железной дороги Карс-Игдыр-Дилюджу. В то же время было отмечено, что Азербайджан сегодня экспортирует природный газ в 16 стран и стал одним из ключевых партнеров в обеспечении энергетической безопасности. В транспортной сфере особое внимание было уделено развитию среднего коридора, который был объявлен одним из ключевых направлений. Модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, восстановление пассажирских перевозок и расширение внутренних региональных связей будут способствовать дальнейшему углублению экономической интеграции. Во время встречи обсуждались не только экономические вопросы, но и проблемы безопасности. Участники подчеркнули необходимость более тесной координации в борьбе с такими вызовами, как терроризм, транснациональная организованная преступность, киберугрозы и изменение климата. Министры признали, что укрепление сотрудничества в этих областях имеет ключевое значение для обеспечения стабильности в регионе. В своем выступлении Джейхун Байрамов также затронул тему нормализации отношений с Арменией. Он подчеркнул, что мирные инициативы Азербайджана уже принесли положительные результаты. Кроме того, было отмечено, что для достижения устойчивого мира необходимо решить вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными. Руководитель МИД также коснулся влияния региональной напряженности на соседние страны. Сегодня мы становимся свидетелями расширения географии войны между Россией и Украиной. Особенно ясно это видно в бассейне Черного моря. Ежедневно мы наблюдаем за трагичным влиянием войны. Как сообщалось в средствах массовой информации, 3 дня назад в результате атаки дронов на 2 судна погибли 4 граждан Азербайджана и 4 наших граждан получили ранения. По мере продолжения конфликта никто не застрахован от подобных случаев. Стратегически значимым является прекращение этого и других конфликтов, которые бедственны для обеих сторон и других стран в том числе. Стамбульская декларация, принятая по итогам встречи, представляет собой значимый политический документ, который определяет направление дальнейшего сотрудничества между тремя странами. В декларации подтверждается взаимная поддержка суверенитета государств, а также их территориальной целостности и неприкосновенности границ. В числе основных приоритетов было названо расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, зеленой энергии, борьбы с изменением климата и безопасности. Таким образом, Стамбульская встреча вновь доказала, что модель трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией имеет стратегическое значение для политической стабильности, энергетической безопасности и экономического развития региона. Решение о проведении очередной 11-й трехсторонней встречи министров в 2027 году в Грузии также свидетельствует о заинтересованности сторон в непрерывном развитии этого формата.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Пришедший к власти в 1969 году великий сын азербайджанского народа Гейдар Алиев в короткие сроки смог превратить нашу республику в процветающее государство. Под его руководством были проведены целенаправленные мероприятия, которые способствовали возрождению национального самосознания. Благодаря этому Азербайджан стал одной из самых развитых и передовых республик в составе Советского Союза. В период с 1969 по 1982 годы великий лидер успешно завершил все основные работы, которые заложили фундамент для будущего независимого государства. Когда возникла угроза потери независимости, народ, придающий большое значение традициям государственности и убежденный в необходимости их сохранения, сделав правильный выбор, настойчиво призвал своего уважаемого лидера Гейдара Алиева возглавить независимый Азербайджан. Великий лидер, который любил свою страну и свой народ больше, чем себя, принял этот вызов, несмотря на все опасности. 9 июня 1993 года он прибыл из Нахчевана в Баку, а 15 июня был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Спустя некоторое время всемирно известный политик Гейдар Алиев 3 октября 1993 года был избран президентом Азербайджанской Республики в результате всенародного голосования. Каждый разумный человек понимает, что если бы Гейдар Алиев не пришел к власти в тот период, который считается переломным в современной истории Азербайджана, наша страна не только не стала бы могущественным государством, но и само ее существование могло бы оказаться под вопросом. Во время очередного руководства Азербайджаном великим лидером Гейдаром Алиевым в нашей стране были проведены радикальные реформы во всех сферах. Это привело к всестороннему укреплению нашего государства и повышению уровня жизни населения. В сентябре 1994 года, благодаря решимости мудрого лидера и тщательно продуманной политической стратегии, было достигнуто соглашение между государственной нефтяной компанией Азербайджана и 11 крупнейшими нефтяными компаниями мира об использовании месторождения Азер-Чирагюнашли в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это соглашение имело огромное значение для укрепления нашей страны. Конечно, гениальная личность имеет заслуги в заложении фундамента нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который сыграл ключевую роль в выходе азербайджанской нефти на мировые рынки. Он также реализовал проект «Шах-Дениз», который позиционирует Азербайджан как государство с большим газовым потенциалом в мире, и исторический проект «Шелковый путь», способствующий объединению тюркского мира и всего мира в целом. Мудрая политика общенационального лидера Гейдара Алиева, которая всегда отвечала требованиям времени, и его бессмертные идеи, которые продолжают реализовываться, приносят пользу нашему государству и народу. Эта тенденция сохранится и в будущем. Великий лидер будет жить в сердцах всех азербайджанцев до последнего вздоха, и каждый из нас будет помнить о нем с бесконечной любовью и уважением, как великого исторического деятеля.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: В Баку прошли первые консульские консультации между МИД Азербайджана и Сирии. В ходе консультации были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в консульской сфере, а также возможности подписания новых двусторонних документов в этой области и цифровизации консульских услуг. Стороны обменялись информацией о последних нововведениях, осуществленных в консульской сфере, а также обсудили вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран, а также репатриации граждан Азербайджана и Сирии. По территории Азербайджана отправлено 12 вагонов с удобрениями 828 тонн и 6 вагонов с антрацитом 414 тонн, направляющиеся из России в Армению. Вагоны отправились со станции Баладжара в направлении станции Бюйкесей. Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 29 тысяч тонн зерна, свыше 6 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи. Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты.

На сегодняшний день туда поставлено более 12 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АЕ-92 и 2955 тонн бензина АЕ-95. Восьмого июня во дворце Шерваншахов состоялась церемония открытия международного конкурса и выставки гобелена «Тома. Узелки памяти» из воспоминаний в будущее, посвященных искусству гобелена и текстиля. Проект, объединяющий художников, кураторов, исследователей, дизайнеров и Института культуры, нацелен на укрепление диалога между традиционным текстильным наследием и современным искусством. Данная инициатива представляет гобелен не просто как вето декоративного искусства, а как живое средство художественного выражения, связанное с памятью, материалом, пространством и современной визуальной культурой. В рамках проекта были продемонстрированы работы местных и зарубежных авторов, работающих в сфере гобелена, фибер-арта, искусства волокна и современного искусства на основе текстиля. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Министр обороны Азербайджана находится с официальным визитом в Республике Сербия. Генеральный прокурор Вьетнама обсудил в Баку перспективы двустороннего сотрудничества. В турецком Невшехире открылась фотовыставка об Азербайджане. Об этих и других новостях более подробно. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Республике Сербия. Сначала азербайджанская делегация посетила в Белградском парке Ташмайдан памятники общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу, а также мемориальный комплекс, посвященный Милице Ракич, и возложила к ним венки. Затем, в соответствии с программой визита, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Республики Сербия Братиславом Гашичем. В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других тем, представляющих взаимный интерес. Делегация во главе с генеральным прокурором Вьетнама Нгуеном Тьеном находится в Азербайджане с рабочим визитом. В рамках визита делегацию принял премьер-министр Али Асадов. Во встрече также участвовал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. Стороны отметили дружественный характер двусторонних отношений и наличие благоприятных возможностей для расширения сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной и других сферах. Делегация также встретилась с председателем Милли Меджлиса Сахибу Гафаровой. Кроме того, в соответствии с программой визита, гости посетили Конституционный суд Азербайджана, где его председатель Фархад Абдуллаев ознакомил делегацию с деятельностью суда и конституционными гарантиями прав и свобод человека. Прошедшая в Стамбуле 10-я встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии имеет важное значение с точки зрения углубления сотрудничества в регионе. Основное внимание на встрече было сосредоточено на дальнейших шагах в сферах энергетики, обороны и особенно логистики. Об этом заявил турецкий журналист и политический эксперт Гюнгер Явузаслан. По его словам, дальнейшее укрепление сформировавшейся между Турцией и Азербайджаном стратегической синергии при участии Грузии свидетельствует о выходе регионального взаимодействия на новый этап. В то же время одним из примечательных моментов собеседник агентства назвал возможный вклад Грузии в процесс нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном. В турецкой провинции Невшехир открылась фотовыставка, посвященная 28 мая – Дню независимости и 15 июня – Дню национального спасения Азербайджана. В открытии выставки приняли участие советник посольства Азербайджана в Анкаре Физули Меджидли, руководитель Тюрксид Кемаль Курнас, председатель правления фонда «Эко Аврасия» Хикмет Эрен, руководитель администрации района Аванос Осман Билиджи и другие. Советник посольства акцентировал внимание на исторической роли общенациональной лидера Гейдара Алиева в формировании мощного фундамента сотрудничества Турции и Азербайджана. На выставке, которая продлится неделю, представлены фотографии, отражающие этапы развития государственности нашей страны, деятельность великого лидера Гейдара Алиева и достижения Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева. Посол КНР в Азербайджане написала статью по случаю второго международного дня диалога между цивилизациями. 10 июня текущего года – второй международный день диалога между цивилизациями. Я рада вместе с азербайджанскими друзьями.

силами отметить этот особенный день. Об этом говорится в статье чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике Лу Мэй под заголовком «Осуществлять инициативу глобальной цивилизации, содействовать диалогу и обмену между цивилизациями, совместно строить сообщество единой судьбы человечества». В статье подчеркивается, что китайская сторона готова вместе с азербайджанской стороной использовать празднование Международного дня диалога между цивилизациями как возможность осуществлять инициативу глобальной цивилизации практическими действиями, преодолевать разобщенность цивилизаций через обмен, разрешать столкновения через взаимное обогащение. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжает принимать меры по обеспечению выхода местных производителей на зарубежные рынки, в частности на рынок Китая. Об этом заявили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений агентства. Отмечается, что согласно национальному законодательству Китая, зарубежные предприятия, производители, экспортирующие пищевые продукты в эту страну, в обязательном порядке должны пройти регистрацию в системе CIFER – China Import Food Enterprises Registration. Агентство продовольственной безопасности выступает в этом процессе в качестве уполномоченного органа по Азербайджану. В целях дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере для сотрудников агентства и местных предпринимателей был организован онлайн-тренинг по системе CIFER.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Растущее значение среднего коридора на фоне геополитических изменений. Современные геополитические события заставляют по-новому взглянуть на глобальные торговые пути. На фоне конфликта между Россией и Украиной, напряженности вокруг Ирана и стремления Китая к расширению своих рынков, динамично растет значимость среднего коридора. Этот маршрут, который соединяет Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, в настоящее время рассматривается как более безопасный и стабильный путь между Востоком и Западом. Роль Азербайджана в развитии среднего коридора трудно переоценить. Благодаря Бакинскому международному морскому торговому порту и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс наша страна становится одним из ключевых логистических узлов в регионе. Особенно стоит отметить модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая позволила увеличить ее грузоподъемность с 1 миллиона тонн до 5 миллионов тонн в год, что в свою очередь обуславливает открытие новых горизонтов для транзитных перевозок через Азербайджан и способствует укреплению его позиции в мировой торговле. Данные также свидетельствуют о растущей значимости среднего коридора. За последние 7 лет объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился с 0,8 до 4,5 миллионов тонн. Интеграция порта в систему азербайджанских железных дорог способствовала более эффективной организации логистических процессов и значительному увеличению грузопотока. Также значимы меры, направленные на увеличение грузоперевозок с запада на восток. Запуск экспортного блочного поезда по маршруту Баку-Сиань и растущий интерес европейских компаний к этому маршруту свидетельствуют о том, что средний коридор уже выходит за рамки регионального проекта и становится глобальной торговой платформой. Все это способствует дальнейшему усилению геостратегического положения Азербайджана и укреплению его роли как одного из ключевых транзитных центров на евразийском пространстве. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы ожидается значительный рост грузоперевозок по среднему коридору. Расширение торговых связей между Европой и Азией, модернизация инфраструктуры вдоль маршрута и внедрение современных логистических технологий повышают конкурентоспособность коридора. Эта тенденция будет способствовать увеличению транзитных доходов Азербайджана, а также развитию ненефтяного сектора и дальнейшему укреплению стратегического положения страны на мировой транспортно-логистической карте.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Урбицид в Агдаме. Целенаправленное уничтожение города. Агдам, который является одним из наиболее всего подвергшихся разрушению населенных пунктов Азербайджана во время оккупации, международные эксперты часто называют Хиросимой Кавказа. То, что произошло с городом, расценивается не просто как последствия военных действий, а как целенаправленный урбицид, то есть систематическое разрушение городской и социокультурной среды. После оккупации Агдама в 1993 году в городе были разрушены жилые дома, административные здания, школы, больницы, культурные учреждения и религиозные памятники. Все эти объекты пришли в негодность, были разграблены. Город, в котором когда-то жили десятки тысяч человек, был полностью уничтожен. Целью же было не только сохранить контроль над территорией, но и стереть все следы азербайджанцев, чтобы исключить возможность возвращения жителей города. Вот что об этом сказала депутат Севиль Микаилова. Политики тех лет, подверженные разрушением Агдам, сравнивали с магазином для стройматериалов. Ведь ни для кого не секрет, что в период оккупации армянские оккупанты сносили азербайджанские дома и продавали их за $200. Урбицид, совершенный в Агдаме, имеет более глубокое значение, чем просто физическое разрушение города. Он направлен против всех аспектов, формирующих коллективную память людей, их историко-культурное наследие и общественную жизнь. Осквернение мечети, разрушение кладбищ и исторических зданий можно рассматривать как шаги, направленные на уничтожение городской идентичности. Сегодня в Агдаме проводятся масштабные работы по восстановлению и реконструкции. Новый Агдам, построенный по принципам современного урбанизма, призван ликвидировать последствия трагических событий, произошедших во время оккупации, и вернуть городу его прежний облик. Возрождение Агдама означает не только создание новой инфраструктуры, но и восстановление исторической справедливости, а также возвращение вынужденных переселенцев на родину. Пример Агдама ярко демонстрирует, что урбицид – это не просто разрушение зданий, а целенаправленная политика, направленная на уничтожение памяти, культуры и будущего целого города. В этом контексте Агдам становится одним из самых трагических и масштабных примеров урбаницида в современном мире. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.